0: ᱫᱚᱝ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱷᱩᱞᱢᱚᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱨᱮᱫᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱩᱠᱷᱤ ᱢᱟᱱᱰᱤ, ᱴᱷᱟᱹᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱟᱨ ᱥ
1: ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ ᱢᱚᱱᱫᱤᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱟᱲᱮ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱥᱮ ᱟᱹᱰᱩ ᱟᱹᱨᱩ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱨᱮ ᱛᱤᱸᱜᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟᱭ ᱱᱤᱛ ᱦᱚᱸ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱥᱟᱦᱤᱛᱛᱚ ᱨᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱹᱨᱤᱪᱟᱹᱞᱤ ᱨᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱠᱷᱮᱛᱨᱚ ᱠᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱟᱵᱚ ᱵᱚ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱥᱟᱵ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵ ᱛᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱨᱩ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱢᱚᱱ 2011 ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱮᱱᱥᱟᱥ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛᱵᱚᱨᱥᱚ ᱨᱮ ᱥᱟᱠᱷᱚᱨᱚᱛᱟᱱ ᱟᱦᱟᱨ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 74%, ᱚᱸᱰᱮ ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 58%, ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱢ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ 77.08, ᱳᱭᱮᱥᱴ ᱵᱮᱝᱜᱚᱞ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ 57.97% ᱟᱹᱫᱤᱵᱟᱹᱥᱤ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱟᱨ ᱵᱟᱹᱲᱛᱤ ᱤᱫᱤᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱮᱰᱩᱠᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱱᱛᱤ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱥᱟᱶᱦᱮᱫ ᱨᱮ ᱟᱹᱛᱷᱟᱹᱢ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱚ ᱩᱪᱷᱟᱹᱱᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱚᱲᱦᱮᱸ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱠᱟᱹᱦᱱᱤ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱩᱛᱷᱤ ᱱᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱨᱩ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱪᱤᱱᱦᱟᱹ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱟᱸᱫᱷᱟ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱣ ᱱᱚᱜᱼᱚ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱤᱛ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱡᱟᱹᱛ ᱴᱷᱮᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱠᱚᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱨᱩ ᱜᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱚᱱ ᱧᱮᱞᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱦᱚᱸ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱛᱮ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱮᱱᱮᱡ ᱛᱟᱢ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱛᱟᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱜᱟᱭᱟᱱ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱮᱱ ᱞᱮᱢᱮ ᱥᱚᱨᱴ ᱥᱤᱱᱮᱢᱟ ᱵᱟ ᱯᱷᱤᱞᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱮᱱ ᱞᱮᱢᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱥᱚᱝᱜᱮ ᱮᱴᱟᱜ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤ ᱴᱷᱮᱱ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱫᱚ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱮ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱵ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱱᱟ
2: ᱢᱟᱱᱚᱛᱟᱱ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫ ᱥᱚᱨᱮᱱ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱷᱟᱱ ᱤᱱᱟᱹ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱠᱤ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱮᱠᱷᱮᱱ ᱱᱟᱯᱟᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱜᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱩᱨᱱᱤᱢᱟ ᱫᱟ ᱪᱮᱫ ᱮᱢ ᱢᱚᱱᱮᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱛᱟᱞᱟᱛᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱛᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱞᱟᱭ ᱞᱟᱠᱪᱟᱨ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱫᱷᱚᱨᱚᱢ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱨᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱨᱮ ᱵᱚᱛᱚᱨᱟᱱᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱠᱤ ᱵᱟᱝ ᱥᱮᱴᱮᱨᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
3: ᱥᱩᱫᱞᱟᱞ ᱟᱨ ᱞᱟᱞᱪᱟᱸᱫ ᱵᱟᱹᱵᱩ ᱟᱹᱰᱤ ᱫᱟᱢᱟᱱ ᱠᱟᱛᱷᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱮᱠᱟᱞ ᱜᱮ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱫᱚ ᱵᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱮᱴᱮᱡ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱟᱵᱚ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱷᱚᱛᱚ ᱜᱮ ᱵᱮᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱡᱤᱭᱚᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱜᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱢᱟᱨᱟᱝ ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱛᱚ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱚᱨᱤᱛᱨᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱯᱚᱡᱤᱴᱤᱵᱷ ᱱᱮᱜᱮᱴᱤᱵᱷ ᱚᱣᱟᱱ ᱥᱟᱭᱤᱰ ᱜᱮᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱠᱷᱚᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱵᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜᱴᱟ ᱟᱵᱚᱭ ᱵᱮᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱫ ᱰᱟᱦᱟᱨᱟᱜ ᱵᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱚᱠᱟ ᱚᱠᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱠᱚ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱥᱟᱶᱛᱟ ᱟᱨᱚ ᱥᱩᱥᱟᱹᱨ ᱥᱮᱫ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱜᱮ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟᱹᱭ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱯᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱚᱵᱨᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱜᱚᱦᱚᱲ ᱛᱚᱨᱟᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱢᱟᱹᱱᱢᱤᱭᱟᱜ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱟᱭᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱚᱠᱟ ᱠᱚ ᱵᱚᱫᱚᱞᱮᱭᱟ ᱡᱮ ᱟᱯᱱᱟᱨᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱠᱚᱭ ᱥᱟᱦᱟᱭᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱵᱚᱱᱚᱫᱚᱞ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱟᱱᱚᱥᱤᱠᱚᱛᱟᱭ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟ ᱥᱮ ᱞᱟᱭᱼᱞᱟᱠᱪᱟᱨᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟᱭ ᱦᱚᱨᱚᱜ ᱵᱟᱸᱫᱮ ᱵᱚᱫᱚᱞᱟᱭ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱟᱹᱱ ᱟᱹᱨᱤ ᱵᱚᱫᱚᱞᱚᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜᱟᱜ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱟᱵᱚᱱᱟᱜ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱵᱩᱱᱤᱭᱟᱹᱫᱤ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱟᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱯᱟᱥᱟᱯᱟᱥᱤ ᱮᱴᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱥᱚᱢᱟᱡᱽ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱟᱹᱲᱤᱡ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱵᱚᱞᱚᱱ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱮᱠᱟᱣ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱠᱳᱱᱳ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱷᱟᱱᱴᱤ ᱫᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮ